0: Hey, Mr. DJ.
1: Alright!
2: Music make you lose control.
3: Music Box.
4: Everybody!
5: Субботу и неделю от 13.15.
6: У центру збивання.
7: Хрватска радиотелевизия, Радио Задар.